0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякодзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молнии и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил: «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах. В
среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил, почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий центральное командование адмирал Брэд Купер сказал, «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил, начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями. Один из иракцев в Багдаде признался, «Я очень рад, всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал, по правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность. Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Thank you.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Кондоно-доёби, Кайто-то ниндзя-хакубуцкан ни икимас.
3: Майк-сан ва хонтоу-ни ниндзя-га суки дес не.
2: Ай. Минна-де иссё ни икимасен ка?
3: А, доёби ва чотто. Ваташи мо джугё га аримас.
4: Цаннен. Джа, втори де ико.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
2: Кондо но доёби, Кайто то ниндзя-хакубуцкан ни икимас.
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
3: Майк-сан ва хонтоу ни ниндзя га суки дес не.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Ай, минна де иссё ни икимасен ка?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
3: а, доёби ва чотто.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
3: ваташи мо джугё га аримас.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
4: цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втори де ико.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: почему бы нам не поехать всем вместе?
2: Иссё ни икимасен ка?
1: Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссё ни означает вместе. Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола идти, ехать, ику. Добавляя вопросительную частицу «ка», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «иссё ни икимасен ка?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «ка» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «Икимасен ка?». Иссё ни икимасен ка?
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: Комбан, иссё ни гохан о табе ни икимасен ка?

0: ですね。行きましょう。
1: Звучит неплохо. Пошли.
2: И ですね. Это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. Икимашоу – это ику в форме машоу. В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «мащо» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори мащо». В чем разница между «масенка» и «мащо»?
2: В форме «мащо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, а форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
0: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
2: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это «миннаде». Приготовить барбекю.
0: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
2: Глагол «суру» в масс форме это
0: «шимас». «Шимас».
2: Попробуйте.
3: «Миннаде барбекю о шимасенка?» «Миннаде». Барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
0: Доёби ва чотто.
2: Чотто означает дословно «немного», но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чотто», то вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, доюби ва чотто – это более вежливый способ отказаться. Суббота мне не подходит.
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: Доюби ва чотто.
5: Доюби ва чотто.
6: Доюби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
0: Тоёби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
7: Кондо но тоёби, Кайто то ниндзя хакубуцкан ни икимасу.
8: Майк-сан ва хонто ни ниндзя га суки десу не.
7: Ай, минна де иссё ни икимасен ка?
8: А... 土曜日はちょっと私も授業があります
9: 残念じゃあ2人で行こう
10: Майк と一緒にポップカルチャ
1: ー А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
2: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
2: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коогарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
2: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
2: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей.

0: Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.